с абсолютно промотивния, аз изставлюсь в месет уза емор на трава. Емор на трава ширам. Не видим, ако изистива аре локал. И дуле емор ширам на каса, альтахан емор псире. Хавна на фир пат, и е фат пат, и е альтахан емор псире, пара на лимар. А for example, бахморка, айханека, оба дуга изглатанга, дуга альтахан емор псире сирок на гамака, удар лавост. Не те веле пая мунту камеру бе, и то си таре веле моро си лима афетадо. И дома кансо на дя. И да посидя ре

Ну, я слышали про Матвея, а с Истамбус вот у нас это уже морг на трав сюда. Наверное, existia área local. И было а морг сюда на кассе, а там морг сюда. А он фер как и фат фат и а там морг сюда пара на лима. А, for example, Бахмурка, Айханека, Одер уже из Ватанга, Белуга, а там морг сюда селок на лима, как удар на вас. Ну, это было пая мунту камеру бей, и после того, как морг сюда на лима афетаду. И дома, как сюда на лима. И да посидя,